0: эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru сегодня 20 июня. В Ахе, Смирных, Чехове, а также в Хомске. Погода без существенных осадков, 13 градусов тепла. В Тымовском временами небольшой дождь и плюс 18. В Углегорске и Томари 12 градусов со знаком плюс. В Невельске сегодня плюс 17, облачно с прояснениями. В Северо-Курильске временами дождь плюс 8. В Курильске погода пасмурная, 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем без существенных осадков, до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12. 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6 семерок.
6: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Пришло время использовать свои телефоны, мобильные устройства по их прямому назначению, друзья мои. Заходим в телеграм-канал Радио АСТВ, он так и называется, подписанный, красивенький. Заходим в него и смотрим на последний пост. Там висит картиночка, это стоп-кадр из известной киноленты. Если вы смотрели этот фильм и сразу вот прям вот знаете, что это за фильм, напишите в комментарии, как он называется. И сегодня 20-й по счету прислав нам правильный ответ с названием этой кинокартины получает пригласительный билет в кинотеатр «Октябрь» на двоих на любой сеанс. Напоминаю, что звонить не нужно. Это мы делаем в других различных играх. Здесь у нас все происходит в телеграм-канале. Итак, еще раз. Берете свои телефончики, заходите в телеграм-канал Радио АСТВ и пишите в комментариях под последним постом, что за картинка, откуда она, из какого фильма, название фильма. Я жду его от вас. Также мы принимаем ответы в сообщениях. Пожалуйста, можете в Макс написать по номеру +7 900 660 15 05 или же можете написать в Телеграм тоже в личные сообщения. По сумме всех ответов мы посчитаем и 20-й по счету правильный, счастливчик наш сегодняшний, он и получит билетик в кино. Так что время пошло, жду ваши правильные ответы и хочу кому-то отдать билеты уже.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Трам-пам-пам! Как же хорошо, как же я люблю раздавать подарочки, если бы вы только знали. Но, собственно, как и любой ведущий на радио СТВ, я сначала по регламенту, в общем, игры, обязана сказать вам, как же назывался фильм, который был сегодня загадан у нас в стоп-кадре. Это была кинолента под названием «Смешанные». Было ровно 20 сегодня правильных ответов, ничего себе. Комментарий у нас, который висит в группе, девушка по имени Юлия, это вам.
0: Ай да молодец!
1: Юль, будьте, пожалуйста, на связи. Наш менеджер вам расскажет, как забрать ваши билетики. А я напоминаю всем, что, между прочим, расстраиваться не стоит. Во-первых, мы вспомнили классную комедию, которую сегодня можно пересмотреть вечером со всей семьей. А во-вторых, сегодня еще только суббота, а завтра, значит, воскресенье. И игра «Стоп-кадр» в это же время будет проведена. Соответственно, завтра еще у кого-то из вас есть шанс выиграть билетики. Еще раз поздравляем Юлю. Музыкальный эфир продолжается. Это радио СТВ. Мы тут все в этой субботе, и мы все очень рады за Юлю.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 20 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков до 15 градусов тепла. В Поронайске плюс 8 без существенных осадков. В Нугликах, а также в Красногорске. Облачно с прояснениями плюс 13. В Макарове и в Охотском пройдут небольшие дожди – 9 градусов тепла. В Долинске сегодня дождливо – плюс 12. В Аниве и Корсакове пасмурно – плюс 11. В Малокурильском небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Южно-Курильске сегодня плюс 8, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске до 13 градусов выше нуля, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
6: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6 семерок.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один.

0: переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Мнений много. Факты. У нас АСТВ, 22-й канал.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Ну, теперь уже пока пора раскачать эту субботу с такими треками. Я думаю, что уже пора просыпаться и делать великие дела. В Сахалинской области 12 часов ровно.
1: Радио АСТБ. Первое областное.
2: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Солдатова.
1: Классическая отговорка в какой-нибудь, да в любой день, когда мы с вами отдыхаем, да, выходной, звучит примерно «я не ленивый», чтобы там кататься на велике, бегать, прыгать, что-то вот это, «я не ленивый, я в энергосберегающем режиме», звучит вот так. Но есть в этом научная честность, потому что иногда человек действительно не отдыхает, он переходит на более низкую частоту существования, это его осознанный выбор, особенно по субботам. И особенно в такую погоду, еще пока непонятно, стоит ли выходить из дома, согласитесь. Есть у меня для вас полежательная композиция. Она как бы кавалерия, но как бы медленная и лежачая. Ничего.

0: АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru сегодня 20 июня. В Ахе, Смирных, Чехове, а также в Хомске. Погода без существенных осадков, 13 градусов тепла. В Тымовском временами небольшой дождь и плюс 18. В Углегорске и Томари 12 градусов со знаком плюс. В Невельске сегодня плюс 17, облачно с прояснениями. В Северо-Курильске временами дождь плюс 8. В Курильске погода пасмурная, 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем без существенных осадков, до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 67.
5: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Лето на АСТВ.
1: Привет-привет всем, кто подключился к правильной волне. Сегодня официально день хождения по магазинам, затаривания, так сказать, всем, что нужно на целую неделю. Не знаю, может быть, вы тоже замечали, что в супермаркете мы проходим с вами по 3-4 километра и считаем это покупками, а такую же прогулку на улице мы уже называем спортом. Удивительное существо человек. Поэтому, если сегодня вы уже между овощами и кассой что-то там успели, какие-то сделать шагомеры, поздравляю, тренировка засчитана. Далее у нас Гаязов Бразерс и еще много бодрящих треков для этой субботы. Оставайтесь с нами.

0: Снегами плюс 13. В Макарове и Вахотском пройдут небольшие дожди, 9 градусов тепла. В Долинске сегодня дождливо, плюс 12. В Аниве и Корсакове пасмурно, плюс 11. В Малокурильском небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Южно-Курильске сегодня плюс 8, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске до 13 градусов выше нуля, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
5: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
6: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6-7.
7: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
8: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
9: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
14: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
15: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Легенда на радио АСТВ.

0: Это Первое областное. Надеюсь, вы проводите свой выходной с родными и с близкими людьми. Встречаетесь с друзьями, которых давно не видели. Ну, а если нет, то всегда ваш надежный попутчик. Это Радио СТВ. В Сахалинской области 13 часов ровно.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Как там говорится, не так дорог подарок, как дорого внимание. Проявите внимание к тем, кого вы давно не видели, и особенно к тем, у кого какие-то памятные даты на сегодня выпадают. Красивая цифра 20-06-26. Наверняка сегодня много свадеб. Давайте-ка поздравлять молодоженов и тех, кто новорожденные, и те, у кого просто юбилеи, и просто с хорошим днем, с тем, что на Сахалин пришло лето, поздравлять друг друга. Для этого есть много-много-много способов, но мой самый любимый – это когда вы звоните. 49-15-05, телефон прямого эфира. Все остальное вы можете писать нам. Допустим, зайти в наш телеграм-канал и под постом, который так и называется «На одной волне». Там красивая картиночка, в комментарии пишите приветы, пишите поздравления, пишите, чем сегодня вообще занимаетесь, где вы, что вы, нам все интересно. Ну и, конечно, личные сообщения принимаем в мессенджер Макс и в мессенджер Телеграм по номеру +7 900 660 1505. Это шоу «На одной волне». Стартуем!

0: Трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: эфире прогноз погоды по данным сайта rp5.ru сегодня, 20 июня. В Ахе, Смирных, Чехове, а также в Хомске. Погода без существенных осадков, 13 градусов тепла. В Тымовском временами небольшой дождь и плюс 18. В Углегорске и Томари 12 градусов со знаком плюс. В Невельске сегодня плюс 17, облачно с прояснениями. В Северо-Курильске временами дождь плюс 8. В Курильске погода пасмурная, 15 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня днем без существенных осадков, до 13 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12. 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
9: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
8: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
9: Организации предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
8: Телефон для справок 300-108.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Кировский с Халинском без осадков, до 15 градусов тепла. В Поронайске плюс 8 без существенных осадков. В Нугликах, а также в Красногорске. Облачно с прояснениями плюс 13. В Макарове и Ивахотском пройдут небольшие дожди, 9 градусов тепла. В Долинске сегодня дождливо, плюс 12. В Аневе и Корсакове пасмурно, плюс 11. В Малокурильском небольшой дождь, 14 градусов тепла. В Южно-Курильске сегодня плюс 8, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске до 13 градусов выше нуля, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с порывами от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
6: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
5: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
7: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6 семерок.
8: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и Ситимолл 4 этаж.
9: Телефон 51-55-66.
10: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
11: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
13: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
14: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
15: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8-900-660-1505. Are you with me? Are you with me?

Я напомню, это шоу «На одной волне». У нас здесь есть еще одно сообщение. Итак, читаю. Передайте привет Кутняк Лидии, Топаловой Надежде, Топаловой Анне, Кутняк Нине. Очень их люблю, подруги, которые всегда за меня. Вы мои любимые. Все-все-все. Всем классных выходных. Сахалин, большой привет. Вы тоже можете поучаствовать. Это шоу «На одной волне». Мы здесь праздники признаем, все что угодно. Плюс +7 900 660 15 05. Пишите сообщение, ждем.

0: На Сахалине и Курилах уже 14 часов.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажи мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 21 июня. В Ахе ожидается ясная погода, плюс 13, в Тымовском будет солнечно, плюс 21. В Смирных до 20 градусов тепла, солнечно. В Углегорске погода будет ясной, 14 градусов тепла. В Томари, Чехове, Невельске и в Хомске без существенных осадков, плюс 16. В Северо-Курильске будет пасмурно, 9 градусов. В Курильске завтра плюс 15 и без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью без существенных осадков, до 9 градусов с плюсом. Завтра днем погода солнечная, от 12 до 15 градусов выше нуля. Ветер восточный, 3-4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да. Это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
7: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахта 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
8: В «Матрешке» акция выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59,95 за 112 грамм.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
11: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
12: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
13: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Особый случай? Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 1505.
1: Спасибо, что вы, амикус, репрендо. Мы дико не касси, это фантастичный.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, в Александровске-Сахалинском погода пасмурная, плюс 13, в Нугликах, Красногорске, Макарове, а также в Долинске, Корсакове и в Малокурильском. Без существенных осадков, 14 градусов тепла. В Поронайске, а также в Охотском погода завтра солнечная, до плюс 10, в Аниве тоже будет ясно и

0: смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
1: Магазин «Орбита»! Е-е!
0: Телефон 6 семерок.
2: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, спасибо, что провели со мной эти 5 часов моего эфира. Напоминаю, что завтра не понедельник, и сегодня можно все. Желаю вам классно отдохнуть и завтра с новыми силами праздновать воскресенье. С вами была Катя Солдатова. Обняла. Пока.

0: На островах 15 часов.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. В ближайший час мы с вами услышим главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А начнем мы сегодня с трека, который уже больше месяца уверенно двигается вверх в радиочарте «Топ Хит». И вот, наконец, он добрался до нашего хит-парада. Константин Бондаренко, которого мы знаем под именем Коста Лакоста, представляет трек «Черри Леди», который нам напоминает о далеких 90-х и о группе Modern Talking.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Далее у нас группа «Тестостерон» со своим хитом «Катерина», премьера которого состоялась на концерте «Топ Хит Лайв» в Москве. Следом Катерина буквально ворвалась в эфир более 50 радиостанций, включая крупные московские. И, конечно, звучит и в нашем хит-параде. Встречайте!
0: 14 место.

0: Снастей негодой.
1: Друзья, и практически сразу в нашем хит-параде появляется еще одна звездная новинка, на этот раз трек «Жасмин. Какое счастье». Новый хит уже набрал больше 20 тысяч эфиров, миллионы стримов, вошел в сводный интернет-чарт топ-хит и, конечно, должен прозвучать в нашем хит-параде. «Жасмин. Какое счастье». Встречайте.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И далее у нас в трек-листе Дима Филатов и Леша Осокин представляют свой новый хит «Среди счастливых людей». Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму play.
0: 12-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, к нам с наилучшими пожеланиями присоединяется моя подруга, молодая певица Кая. Ее кавер на суперхит Игоря Саруханова «Желаю тебе» набрал уже больше 50 тысяч эфиров, так что Кая у нас в хит-параде уже, можно сказать, прописалась. Желаю моей подруге всяческих успехов и, конечно, ставлю ее хит прямо сейчас.

друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими хитами. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов. Лето. Саша Санта.

0: Расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 21 июня. В Ахе ожидается ясная погода, плюс 13, в Тымовском будет солнечно, плюс 21. В Смирных до 20 градусов тепла, солнечно. В Углегорске погода будет ясной, 14 градусов тепла. В Томари, Чехове, Невельске и в Хомске без существенных осадков, плюс 16. В Северо-Курильске будет пасмурно, 9 градусов. В Курильске завтра плюс 15 и без осадков. В Ежинск-Халинске этой ночью без существенных осадков, до 9 градусов с плюсом. Завтра днем погода солнечная, от 12 до 15 градусов выше нуля. Ветер восточный, 3-4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
3: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
4: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
10: Топхит.ру и группы Топхит ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь и вашу признательность. И прямо сейчас ко мне присоединяются участники группы «Добро» – Миша и Ваня Зеситкевичи. Со своим хитом «Море, привет!» Сегодня трек уже стоит в ротации на 130 радиостанциях, набрал 60 тысяч эфиров. Что, встречайте «Добро» и «Море, привет!»

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за 2 месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 130 тысяч раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать «Плей» прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, наш следующий участник – Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире, звучал в интернете и на сегодняшний день уверенно входит в топ треков не только весны, но и первого полугодия 2026 года. Ну что, ждем 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards и узнаем, станет ли «Тону» хитом года.
0: Восьмое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса-певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам с вами присоединяется Настя, Дима Билан с хитом «Эпилог». Трек ротирует уже 120 радиостанций, он набрал более 140 тысяч эфиров и уверенно движется к вершине чарта. Встречайте.
0: Седьмое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ваня Дмитриенко только что представил фанам свой новый хит, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Его песни слушают и любят миллионы. Думаю, что новый трек не станет исключением. Давайте поддержим артиста и залайкаем его «След» везде, где только его увидим и услышим.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы прямо сейчас будем слушать новые звездные релизы. Cauliflame.

В эфире прогноз погоды. Наш спонсор – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, в Александровске-Сахалинском погода пасмурная, плюс 13, в Ногликах-Красногорске, Макарове, а также в Долинске, Корсакове и в Малокурильском. Без существенных осадков, 14 градусов тепла. В Поронайске, а также в Охотском погода завтра солнечная, до плюс 10, в Аниве тоже будет ясно и плюс 15 градусов. В Южно-Курильске завтра 9 градусов выше нуля, пасмурно. В Южно-Сахалинске этой ночью без существенных осадков, до плюс 9 градусов. Завтра днем погода ожидается солнечная, от 12 до 15.

0: Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
5: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
6: Друзья, обязательно голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба артистов и их новых песен. А прямо сейчас у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Пятерку топ-хитов сегодня открывает «Happy End». Именно так называется дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Встречайте!
7: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 240 тысяч эфиров, и не исключено, что осенью «Елка» исполнит его на церемонии Top Hit Music Awards 26 ноября 2026 года. «Елка», «Проще», встречайте.
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, от елки мы перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за 150 тысяч эфиров. И думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Эвордс». Но прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наше серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал в эфире более 400 тысяч раз. Итак, серебро недели у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну а золото у нас сегодня опять уходит к коллабу трех парней Мота, Хчо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио и интернет-чарты топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде. Встречайте!
0: Лидер топ-хит

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио, телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Подписывайтесь на мои соцсети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. Всем мира, добра, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. 16 часов и 3 минуты. Время студийное на Сахалине и Курилах. Продолжается замечательная суббота. 20 июня на календаре, друзья, июнь в самом разгаре. Радует нас своей сахалинской теплой погодой. Я думаю, все оценили мою шутку, друзья. Но ничего, на Сахалине лето зачастую начинается именно так. Мы не перестаем, не теряем надежд, точнее, на то, что лето нас с вами будет радовать. Ну и вообще, конечно же, все начинается с нас, с наших мыслей, с нашего настроения. Поэтому, друзья, каким настроение у вас будет сегодня, так день и сложится. Я в этом определенно уверена. Поэтому настроение будем вам создавать сегодня самое наилучшее. Будем заряжать вас сегодня на позитив. И, конечно же, обрадуем лучшей музыкальной подборкой, которая у нас всегда на готове, поэтому никуда не переключайтесь, делайте приемники погромче и оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

Селена Гомес и ее хит «Love You Like a Love Song», хит 2011 года. И знаете, каждый раз, когда слышу эту песню, она мне приносит в голову счастливые воспоминания, потому что популярна эта песня была примерно, когда я была в классе во втором, в третьем в школе. И вот тогда, наверное, все, что нужно было для счастья, это иметь вот эту песню на рингтоне на своем раскладном телефончике, и все, и ты сразу становился самым крутым человеком в классе, если не в школе. И все-таки, конечно, такая улыбка сразу на лице появляется, потому что осознаешь, насколько немного нужно было тогда для счастья, искреннего, неподдельного. И, наверное, это все-таки здорово, что иногда для радости, для какой-то искреннего счастья нужно так немного и какая-то небольшая мелочь. Хочется пожелать всем нашим радиослушателям почаще вспоминать себя детьми, и иногда впускать это детство в свою жизнь, даже во взрослом возрасте это будет вовсе не лишним. Так что, друзья, не забывайте, что все мы с вами родом из детства, и иногда побыть немножечко детьми – это совсем не вредно. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Двигаемся только вперед!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимал с тебя платье.
2: Ты меня испытываешь? Я ломаю мобилы о стены. Знаешь, кровь горячая.

0: Accent в эфире Первого областного, его хит «Stay with me». Друзья, мы верим, что вы с нами тоже остаетесь, тем более, что прямо сейчас будет очень важная информация о погоде, чтобы вы могли правильно спланировать свои выходные и никакие погодные условия не могли нарушить ваших планов. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах ожидается погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до 13 градусов тепла, в Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 21, в Смирных до 20 градусов со знаком плюс. В Углегорске обещают до 14 градусов тепла, в Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске плюс 15 градусов. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 9, в Курильске до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске также ожидается погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9. Завтра днем от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».

0: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

вот знаете, друзья, действительно есть те люди у каждого из нас, рядом с которыми и холода не помеха, и любая ненастная погода неожиданно кажется уже не такой и печальной, а наоборот приобретает какой-то более уютный оттенок. Я думаю, что многие со мной согласятся, так что если рядом с вами есть такой особенный человек, с которым солнце кажется более ярким и трава зеленее, то непременно этого человека держите поближе, и обязательно эти выходные, наверное, стоит провести вместе, потому что приятная компания, она действительно скрасит абсолютно любой день, несмотря на то, что сегодня в Сахалинской области, в областной столице, очень ветреная и такая пасмурная погода, ее, я уверена, тоже можно скрасить приятной компанией. И вот сегодня, когда добиралась на работу, посмотрела на активно колышащиеся кроны деревьев, я подумала, а вот здорово было бы сегодня, например, позапускать воздушных змеев. По-моему, погода для них просто как нельзя лучше подходит, поэтому если у вас где-то на балконе завалялся воздушный змей, то самое время его достать и отправиться на веселую прогулку. Захватывайте с собой самых родных и близких, самых дорогих друзей. Уверена, что время проведете очень интересно и весело. И как раз, о чем говорила ранее, впустите немножко детства в свою жизнь. Это никогда не лишнее, друзья. А мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Продолжаются выходные. Будем радовать вас сегодня и, конечно же, заряжать на самое позитивное настроение. Оставайтесь с нами.

16:40, время Сахалинское. Прямо сейчас с вами поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, во всех ниже перечисленных городах ожидается погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах ожидается до плюс 13, в Поронайске и в Охотском до 10 градусов тепла. В Красногорске

0: Условий с повышенными ветровыми и снежными нагрузками можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
1: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Ну, под этот трек совершенно невозможно усидеть на месте. Друзья, я тут сижу, пританцовываю. Если вам тоже хочется подвигаться сегодня, непременно это сделайте, потому что поводов для этого у вас предостаточно. 20 июня на календаре, лето в самом разгаре. И, конечно же, любимая музыка на любимом радио АСТВ тоже вместе с вами в ваших приемниках, дорогие друзья. А дата сегодня, между прочим, очень примечательная. 20 июня. В этот день, в 1840 году, то есть 186 лет назад, американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе получил патент на свое главное изобретение – электромагнитный пишущий телеграф и, как вы могли догадаться, основанный на нем код, знаменитую азбуку Морзе. Устройство Морзе передавало информацию с помощью импульсов тока, которые на другом конце провода заставляли электромагнитное перо воспроизводить сигналы из точек и тире. И, собственно, так и появились первые вот эти электромагнитные изобретения, пишущие телеграфы, которые позволили людям общаться. Я вот, честно, все это изучала, читала и просто себе не представляю, как люди могли до такого додуматься, чтобы вот представить себе, что можно передавать через расстояние информацию. По-моему, это просто гениальное изобретение. И вот азбука Морзе сегодня у нас тоже живет, и с помощью нее, между прочим, можно очень романтично признаваться в своих чувствах. Я видела такие браслетики, которые можно подарить своей второй половинке, где с помощью бусин были зашифрованы милые послания. По-моему, просто замечательный способ рассказать о своих чувствах, но так, чтобы это было только для вас двоих. Друзья, берите на заметку, если вдруг хотите признаться в чем-то, но так, чтобы ваш партнер не сразу догадался, что же вы там передали, можно воспользоваться азбукой Морзе. Вот такая сегодня примечательная дата. Непременно таким способом можно ее отметить. Но мы продолжаем передавать вам с помощью радиоволн наш позитивное настроение и наш лучший музыкальный плейлист

0: Завершаем этот музыкальный час вместе с Инной и ее хитом «Кальенте» и перемещаемся с вами в новый, где нас ждет еще больше хитов и, конечно же, самая лучшая музыкальная подборка. Нас Халини и Курилах, 17.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет, всем здравствуйте, всем просто прекрасного настроения хочется пожелать. Приветствую всех в эфире Первого областного радио. Мы с вами переместились в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах уже 17 часов и 4 минуты. Вечер потихонечку к нам приближается. Вечер субботы, это, конечно же, совершенно особенное время. Хочется радовать себя, радовать своих близких. И нам, дорогие друзья, хочется порадовать наших дорогих радиослушателей, то есть вас, поэтому в этом часе мы не будем отказывать себе в этом желании и обязательно вас порадуем, потому что уже в середине этого часа мы проведем игру «Сорви маску», в которой нужно будет угадывать знаменитую личность, которую я вам загадаю. Друзья, а призы у нас самые прекрасные, это два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь», поэтому обязательно, я думаю, стоит поучаствовать, приз очень классный, можно будет сходить посмотреть какую-нибудь киноновинку со своим близким человеком, с друзьями, поэтому обязательно участвуйте, оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить уже вот в середине этого часа. Ну а пока давайте послушаем нашу музыкальную подборку, прямо сейчас Сергей Лазарев и его трек «Так красиво».
2: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

Напоминание о Томми Кэш, о том, что, кажется, пора сделать перерыв на чашечку кофе. Так что, друзья, если эта самая чашечка кофе еще не случилась у вас сегодняшним субботним днем, вот вам такой тонкий намек. А вообще задумалась, это же как Томми Кэш, наверное, любит то самое эспрессо макиато, что посвятил ему целую песню. Я, признаться честно, тоже та еще кофеманка. Не представляю свое утро без ароматной чашечки кофе. Может быть, когда-нибудь услышим в эфире Первого областного мой хит на тему кофе. Ну а пока у нас в эфире эту кофейную тему продолжит Сабрина Карпетнер, которая наверняка тоже та еще кофеманка. Долго болтать не буду, давайте скорее слушать и, конечно же, сделаем перерыв на чашечку кофе.

+7 900 660 15 05, а также совсем скоро в нашем телеграм-канале Радио СТВ появится фрагмент фотографии этой известной личности. Обязательно участвуйте и оставайтесь с нами.

0: маску на радио АСТВ.
1: Друзья, мы продолжаем нашу игру «Сорви маску», где вам нужно угадать известную личность, которую я для вас загадываю. А первая подсказка прозвучала уже несколько минут ранее. Эта подсказка была с какими-то интересными фактами, и вообще самые большие фанаты уже начали присылать свои ответы. Ну, а вторая подсказка уже появилась в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Это фрагмент фотографии нашей знаменитости. Уверена, что у вас получится узнать, кого же я сегодня вам загадала. По-моему, очень узнаваемый профиль, очень узнаваемые глаза, но все-таки, на мой взгляд, у этой актрисы самая такая узнаваемая черта лица – это ее улыбка. Но не стала уж вам слишком очевидную подсказку давать. Уверена, что у вас и так все получится. Поэтому скорее переходите в наш телеграм-канал «Радио АСТВ», смотрите фрагмент фотографии и пишите прямо в комментариях свою версию, кто же там у нас скрывается сегодня под маской. И сегодня 16-й счастливый сливчик, который напишет верный ответ, получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Также ответы принимаются в наши мессенджеры «Максат» и «Телеграм» по номеру +7 900 660 1505. Друзья, обязательно участвуйте. Потом можно будет сходить в кино, взять друзей, любимых, близких и классно провести время. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Уже совсем скоро будем подводить итоги нашей игры. Так что обязательно участвуйте и оставайтесь с нами.

17:41 на Сахалине и Курилах. О погоде с вами поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony и Mustang – профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Norberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, во всех нижеперечисленных городах завтра без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до 13 градусов тепла, в Ногликах будет точно так же.

0: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: на радио АСТВ.
1: Вот и пришло время нам с вами подводить итоги нашей игры «Сорви маску», в которой загадывали вам известную личность, и ваша задача была угадать, кто же у нас под маской скрывается. В нашем телеграм-канале «Радио СТВ» также выкладывали фрагмент фотографии, так что, друзья, было все совсем просто, и, конечно же, поучаствовать обязательно стоило, что и сделали наши радиослушатели. Многие из вас сегодня догадались, кто же под маской скрывался. Конечно, это актриса Риз Уизерспун, которая снималась в кинокартине «Блондинка в законе», и именно в ней, по соглашению с режиссером, она, собственно, забрала все наряды «Блондинки в законе» себе в личный гардероб и, собственно, потом счастливо носила множество разных розовых нарядов и 60 пар туфель. Правда, не знаю, куда ей на одну пару ног 60 пар туфель, но это уже ее дело. Итак, давайте скорее же к самому интересному мы с вами приближаем. 16-м по счету счастливчиком, кто написал сегодня верный ответ, стала прекрасная Анастасия с последними цифрами номера 2904. Анастасия, я вас поздравляю от всей души. Вы получаете 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Возьмете с собой кого-нибудь за компанию и отправитесь смотреть кинокартину в наш киноконцертный зал «Октябрь». Друзья, если сегодня вы стали не 16-м по счету, но все же писали верный ответ к нам, не расстраивайтесь. Потому что играем мы каждые выходные. Каждые выходные радуем вас пригласительными билетиками. И завтра сыграем вновь. Так что обязательно участвуйте. Не теряйте надежды. Я уверена, что в следующий раз удача вам обязательно улыбнется. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами.
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

0: Летит время незаметно, самое время перемещаться в новый музыкальный час. 18.00 на Сахалине и Курилах.
1: Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет, всем добрый вечер. В эфире Первого областного Наташа Стрельцова с вами. Друзья, продолжаем заряжать вас на позитив этой субботы. И вечер потихонечку к нам с вами приближается. Думаю, что многие наши радиослушатели любят брать нас с собой в самые долгожданные поездки. Это очень отрадно нам знать. И, конечно же, многие включают радио, когда ездят, например, на природу, на рыбалочку, да, всем нашим рыбакам сахалинским передаем большой привет. И вот, кстати, тренд, который я недавно узнала, появился в соцсетях, как раз связан именно с рыбалочкой. Если раньше девочки показывали, если бы там мой муж узнал, сколько стоит эта косметика, он бы точно был в шоке, то сейчас мужчины тоже переняли палочку эстафетную и теперь точно так же говорят о своих снастях для рыбалки. И оказывается, девочки, что вот эти вот все их рыболовные штучки, они могут стоить очень-очень даже прилично. Вот один из пользователей считал, что его кейс, чемоданчик для рыболовства, может стоить, как новый Мерседес, около 6 миллионов рублей. Там вот эти всякие блесны, рыбешки, которые в случае чего могут оторваться и остаться навсегда в воде. А стоимость там доходит до десятков тысяч рублей. Ну а им же тоже хочется много разных рыбешек себе иметь в чемоданчике. Поэтому вот такое хобби, оказывается, не всегда очень даже не очень выгодное. Конечно, приносят мужчины нам с рыбалки разных рыб вкусных, но оказывается, это очень даже дорого. Так что, девчонки, берите на заметку, да, смотрите, на что уходит ваш семейный бюджет, будьте вот повнимательнее. Ну, это, конечно же, все шутки. Главное, чтобы вашему дорогому супругу это занятие приносило большое удовольствие. Ну, а там уже все это будет абсолютно бесценно. Но мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Друзья, если вы сегодня этим вечером на рыбалке или где-то на прогулке слушаете радио СТВ, желаем вам просто прекрасного настроения, прекрасного позитивного заряда этой субботы. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.
2: Если

друзья, не знаю, что это, но, наверное, какая-нибудь человеческая природа, природа нашей с вами психологии, что нам всегда кажется, где-то там точно лучше, где-то там наверняка солнце светит ярче, где-то там люди добрее и жить интереснее. Но, как зачастую оказывается, когда оказываешься где-то там, вот куда мечтал попасть, и начинаешь там, например, жить, или если там прям серьезно переезд какой-то намечается, то оказывается, что везде есть какие-то свои минусы. И на самом деле плюсы стоит искать даже там, где вы сейчас находитесь. И определенно точно стоит это делать, и плюсы эти обязательно найдутся. А если даже, например, день не совсем был удачным, в каждом дне можно найти что-то свое, определенно волшебное и чудесное. И даже есть такая практика, которая позволяет вот это чудесное начать видеть в каждом своем дне. Психологи отмечают, что достаточно там всего 10-15 дней, и каждый день нужно находить одно чудо, которое произошло с вами. И тогда вы эти чудеса начнете замечать очень-очень активно, и в каждом своем дне их будете видеть. Я вот поделюсь с вами одним чудом, которое произошло со мной сегодня, и не только сегодня, кстати. Сейчас у нас период цветения сирений, и так получается, что каждому кусту, к которому я подойду, я нахожу цветочек с 5 лепестками. И, конечно же, я загадываю желание по старой традиции, поэтому, друзья, если сегодня вам хочется небольшого чуда, то обязательно подходите к кусту сирени и находите этот заветный 5-листный цветочек, и я уверена, что все ваши желания обязательно сбудутся. А мы продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прошу.

0: Дорогие друзья, продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. Температуру воздуха узнаем прямо сейчас. В Ахе до 13 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 21. В Смирных тоже будет тепло, здесь до плюс 20. В Углегорске ясная погода и 14 градусов со знаком плюс. В Тамари, Чехове, Невельске, а также в Хомске обещают до плюс 16. В Северо-Курильске чуть прохладнее, до плюс 9. И в Курильске ожидается до плюс 15. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9, а завтра днем от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
5: Телефон 51 55 66.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22 канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Ну, под эти биты от Зиверт и Айс Гергет усидеть на месте определенно невозможно. Продолжаем вас раскачивать и создавать вам самое лучшее музыкальное настроение. 20 июня на календаре, дорогие друзья, еще мы с вами сегодня успеваем отметить один праздник. Между прочим, сегодня отмечается Всемирный день эффективности. Вообще неофициальный праздник, но тем не менее он набирает популярность год от года, и основная цель — привлечь внимание общества и отдельного человека к теме повышения собственной эффективности и любой вообще деятельности, где можно эффективность повысить. А, друзья, успеваем сегодня отметить, и самое главное — помнить, что секрет нашей с вами эффективности — это, конечно же, качественный отдых, потому что если хорошо не отдыхать, о какой эффективности и энергичности может идти речь. Поэтому отмечаем с вами максимально продуктивно и эффективно в эту субботу. Эффективно с вами отдыхаем, эффективно ленимся и эффективно можно еще погулять. Поэтому выбирайте для себя любой способ, который вам подходит. Ну а мы продолжаем радовать вас лучшей музыкальной подборкой, которая подойдет под любой случай жизни. Поэтому оставайтесь с нами и, конечно же, делайте погромче.

0: 18:41. Время Сахалинское. Пробивалось солнышко к нам с вами целый день. И вот, наконец-то, сильный ветер разогнал все тучи на нашем небосклоне. И солнце к нам с вами пробилось и начинает радовать нас с вами своими лучами. Будем верить, что оно продолжит радовать своим теплом нас и завтра. Об этом с вами прямо сейчас и поговорим в выпуске прогноза погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Температуру воздуха узнаем прямо сейчас. В Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах до 13 градусов тепла. В Поронайске и в Охотском ожидается солнечная погода и плюс 10 на термометрах. В Красногорске, в Макарове и в Долинске до 14 градусов со знаком плюс. В Корсакове обещают до плюс 13, в Аниве ожидается до 15 градусов тепла. В Малокурильском синоптики обещают до плюс 13 градусов, в Южно-Курильске будет чуть прохладнее и пасмурно, и до 9 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске погода ожидается без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9. Завтра днем солнечно от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в

0: масла Liquimoly и Matyule с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал. Радио АСТВ, ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Приближается потихонечку к нам с вами вечер субботы. Вот он уже наступает. Впереди у нас у всех очень много планов. Уверена, что у вас выходные распланированы от и до, как и у многих сахалинцев и вообще работающих людей. Хочется успеть-то вообще все и со всеми наобщаться, и со всеми увидеться, да еще и все домашние дела переделать. И вот, кстати, почитала немного о приметах и традициях, которые можно и нельзя делать в субботу. Вот общаться с семьей и с близкими очень благоприятный для этого день суббота. Также очень здорово в субботу отправляться в какое-нибудь путешествие. А вот если вы сегодня решили погенералить и, например, сменить постельное белье, то лучше это все-таки отложить на завтра. Считается, что вообще категорически нельзя менять по субботам пододеяльники. Представляете, я вот лично только сегодня об этом узнала. Хорошо, что я сегодня не поменяла, поленилась и не поменяла постельное белье, потому что если поменять пододеяльник, считается, что это к бессоннице. Вот так, друзья, поэтому все важные дела откладываем смело на завтра. Сегодня посвящаем себя общению, отдыху, приятным прогулкам и поездкам. Ну и, конечно же, отдыхаем сегодня с большим-большим удовольствием. В принципе, если и завтра вам не захочется какую-то гору дел выполнять, это вовсе не обязательно. А выходные, они-то для того и выходные, чтобы нам с вами отдыхать. Мы с вами продолжаем заряжаться на позитив, продолжаем радоваться лучшей музыкальной подборки, поэтому двигаемся с вами только вперед.

0: Завершаем этот музыкальный час вместе с зажигательным Амирчиком и перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 19.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер всем, дорогие друзья. Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. 19 часов и 3 минуты на наших студийных часах. 20 июня на календаре. А вот знаете, дорогие радиослушательницы, наверное, больше с вами хотелось бы это обсудить. Я вот с наступлением лета заметила, что хочется меньше наносить на себя макияжа. И причем, как мы можем заметить по погоде, не связано это с жарой, а вот, в принципе, какие-то такие биоритмы срабатывают, что летом вдруг мы все вспоминаем про свою естественность, и нам хочется вот меньше какого-то вот этого плотного макияжа. И мне стало очень интересно разобраться, почему же так происходит. И вот психологи объясняют, что зимой, например, нам хочется более яркого макияжа, потому что нам в окружающей среде не хватает ярких красок. А значит, летом этих красок предостаточно, и, соответственно, нашим глазам уже не хочется тянуться ко всем этим ярким тенюшкам, румяном, и поэтому мы такие все естественные выходим на улицу. Ну и плюс ко всему, конечно же, загар, он выравнивает наш оттенок кожи, и, собственно, потребность наносить какие-то тонирующие средства, она тоже отпадает. Ну а я же хочу сказать и напомнить всем нашим радиослушательницам, дорогие наши дамы, вы прекрасны от природы, помните об этом и никогда не забывайте. Прекрасны мы все с вами и с макияжем, и без макияжа, и самое важное, конечно же, это знать. Мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире нас встретит Саша Санта, его трек «Счастливыми», и Егор Крид, его «Карма», поэтому будем слушать с вами. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного.

Дорогие друзья, вот знаете, солнышко за окном наконец-то показалось, и у меня сразу возникает такое желание, оно автоматически как-то у меня встроено, желание пойти загорать. Я лично загар очень люблю, и летом стараюсь подставлять абсолютно все открытые части своего тела солнечным лучам, напитываться максимально витамином D, но оказывается, загорать тоже важно. Правильно, важно умело это делать. Вот рекомендуют эксперты не загорать под палящим полуденным солнцем. Я думаю, это все знают, что лучше всего выходить загорать с утра, ну или уже вот так ближе к вечеру после обеда. Лучи становятся более мягкими, не такими агрессивными, и, конечно же, меньше риск сгореть. Ну и, конечно, правильно еще нужно защищаться от солнца. Всевозможные солнцезащитные крема, их еще и обновлять нужно регулярно, как оказалось. Желательно каждые 2 часа обновлять солнцезащитные крема, вот, чтобы они не переставали действовать. И вот мне стало очень интересно, все же знают, что на Дальнем Востоке как будто бы загар более устойчивый. Я подумала, с чем это интересно вообще связано? Вроде солнце везде одинаковое, что вот где-нибудь на южных побережьях, где-нибудь там в Сочи, что на Дальнем Востоке солнце, оно везде одно. Но вот оказывается, у нас из-за того, что спектр солнечных лучей более мягкий и щадящий, кожа успевает подготовиться и начать вырабатывать более толстый роговой слой. Соответственно, из-за этого загар проникает глубже и сохраняется намного дольше, чем южный загар из каких-нибудь краснодарских краев. Поэтому, друзья, дорогие соотечественники-сахалинцы, наш загар непременно самый стойкий, мы об этом знаем. Носим загар целый год. У меня вот точно где-нибудь остались еще прошлогодние следы загара. Поэтому тоже непременно подставляйте части тела солнцу, загорайте, когда будет такая возможность. Но сегодня, наверное, все-таки слишком прохладно для загара, поэтому давайте лучше выберем какой-нибудь менее холодный вариант времяпрепровождения. Можно, например, потанцевать под наш музыкальный плейлист. Давайте этим прямо сейчас и займемся. Делаем погромче.

0: 7:19 на Сахалине и Курилах. Самое время нам с вами поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах ожидается погода без осадков. В Ахе до плюс 13, в Тымовском потеплеет до плюс 21. В Смирных тоже будет жарко, здесь плюс 20, в Углегорске до 14 градусов со знаком плюс, в Тамари, Чехове, а также в Невельске плюс 15, в Омске синоптики обещают до плюс 16 градусов. В Северо-Курильске будет пасмурно и чуть прохладнее, здесь до плюс 9, в Курильске плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске также ожидается погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9, завтра днем от 12 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: В «Матрешке» акции выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье «Юбилейное» традиционное 59,95 за 112 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
8: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

слово «домой» для нас, конечно, имеет для каждого свой особенно глубокий смысл, потому что дом — это не просто помещение, а это то место, которое наполнено зачастую самыми теплыми и трепетными воспоминаниями. Вот я, когда говорю слово «дом», у меня сразу ассоциации с моей мамой, с тем, как мы вместе с ней проводили детство, такая солнечная, залитая светом комната, которая была у нас дома. Поэтому у каждого, конечно, воспоминания о доме, они свои, и хочется верить, что они самые теплые и, конечно же, самые яркие и самые радостные. Друзья, если вам точно так же хочется домой возвращаться, то, наверное, действительно можно сказать, что вы счастливый человек, ведь дома ждут вас наверняка самые родные, самые близкие, и вместе вы проводите самые теплые вечера, и, может быть, сегодняшний вечер станет именно таким. Всем вам хочется от души пожелать, чтобы ваши вечера дома были наполнены теплом и любовью. И, конечно же, если рядом с вами ваши близкие и родные люди, не забывайте почаще им говорить о своих чувствах и почаще возвращаться домой. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Italian Disco Mafia, конечно же, Женя Трофимов, совсем скоро появится и Сати Казанова. В общем, музыкальная подборка многообещающая. Никуда не переключайтесь.

0: 7:39, время Сахалинское. Нам с вами пора поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. А температуру воздуха узнаем с вами прямо сейчас. В Александровске-Сахалинском и в Ногликах до плюс 13, в Поронайске и в Охотском обещают 10 градусов тепла. В Красногорске, в Макарове, а также в Долинске осадков тоже не будет, и здесь обещают до плюс 14 градусов. В Корсакове, а также в Малокурильском 13 градусов со знаком плюс. В Аниве будет солнечно, здесь до плюс 15. В Южно-Курильске будет пасмурно и 9 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9. Завтра днем солнечно, плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
8: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
9: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
11: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
13: Радио АСТ.

всем нашим радиослушательницам хочется пожелать такой же невероятной самооценки, как у Мия Бойко. Ну, а вообще, на самом деле, полезно себе иногда в зеркало говорить, что я самая красивая или я самый красивый, а почему бы и нет? А наша самооценка, она из этого и формируется, поэтому, друзья, если давненько себе не говорили комплиментов, а это, мне кажется, большое упущение, и нужно срочно это дело исправлять. А я думаю, что можно оценить сегодня свою красивую улыбку, можно оценить свои красивые глаза, ведь они у каждого абсолютно уникальные и непременно самые красивые. Дорогие друзья, вы у нас самые красивые радиослушатели. Мы продолжаем радовать вас лучшей музыкальной подборкой и, конечно же, заряжать на позитив этим вечером субботы. Оставайтесь с нами.

0: Близимся к завершению этого музыкального часа. Перемещаемся с вами в новый и продолжаем нашу музыкальную подборку. На Сахалине и Курилах 8 часов вечера.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. На часах у нас 8 часов и 3 минуты. Вечер субботы на дворе. Вот он, наконец-то, долгожданный. А кто-то проведет его в кругу близких, кто-то предпочтет, может быть, насладиться одиночеством и своей собственной компанией. А почему бы и нет? В любом случае, мы вас обязательно поддержим и сопроводим лучшей музыкальной подборкой к этому часу. Друзья, оставайтесь непременно с нами на волнах Первого областного, и мы, конечно же, желаем вам просто потрясающего настроения этим вечером. Продолжим вам его создавать в эфире Первого областного. Оставайтесь с нами.

0: зажигательная Ариана в эфире Первого областного. Ну, честно скажу, так и захотелось отправиться на какую-нибудь вечеринку, дискотеку, чтобы потанцевать и сбросить с себя все напряжение, которое копилось всю неделю. Почему бы и нет? Суббота замечательно подходит для такого вот времяпрепровождения, для такого варианта отдыха. А вообще, я вот убедилась, что, наверное, каждому для себя нужно найти тот самый идеальный вариант продуктивного отдыха. Как бы сейчас это ни звучало, отдыхать тоже важно уметь правильно. И вот если, например, посвятить себя просто лежанию на диване, это может быть не всегда полезно. Но, конечно же, друзья, если вам этого очень хочется, вы чувствуете, что организм этого требует, то вперед из песни и обязательно полежите вдоволь, насладитесь этим. Можно, например, отправиться на прогулку, тем более, что погода распогодилась за окошком. Только, друзья, все равно одевайтесь потеплее, потому что ветер сегодня такой довольно злой, пронизывающий, можно даже так сказать. Поэтому, если отправитесь дышать свежим воздухом, то обязательно накиньте какую-нибудь ветровку и шарфом замотайтесь, тоже лишним не будет. Лето, оно все-таки тоже бывает иногда коварным, и ветер у нас такой довольно холодный сегодня. Каждому свое, и вот я для себя нашла определенный способ отдыхать качественно, поделюсь с вами. Это, конечно, для меня единение с природой. Вот ничего лучше я еще не придумала в своей жизни: пойти куда-нибудь послушать, как поют птицы, или еще лучше послушать, как журчит вода. Вот это вообще работает безотказно. Поэтому, если вы еще свой вариант не нашли, то попробуйте как-нибудь, и мне кажется, что вода в этом случае, в этом направлении, она работает лучше всего, помогает избавиться от любого стресса. Ну и, конечно же, кому-то помогает музыка. Музыкальной подборкой мы вас обеспечим, поэтому обязательно оставайтесь с нами.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Снег растаял на плечах Dead Blonde в эфире Первого областного. Ну, будем верить, что снег на наших плечах не появится еще долго, как минимум до следующей зимы. О погоде мы прям с вами сейчас и поговорим. Узнаем, согреет ли солнышко нас своим теплом завтра, 21 июня. По данным сайта rp5.ru, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Ахе обещают до плюс 13, в Тымовском температура воздуха поднимется до плюс 21. В Смирных тоже будет жарко, до плюс 20, в Углегорске обещают до плюс 14, в Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске до 15 градусов тепла. В Северо-Курильске ожидается пасмурная погода, плюс 9 на термометрах. В Курильске осадков также не предвидится, здесь до плюс 15 градусов. В Южно-Сахалинске также погода ожидается без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9. Завтра днем солнечно, плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

Очень мне нравится эта версия песни «Ночь» от Чебанов, которая прозвучала только что в эфире. Но, конечно, изначально это очень известный хит российского певца Андрея Губина, которая вышла в 1995 году. Вот, представляете, 31 год уже этой песни, и вот получает она совершенно новое прочтение, более нежное, более какое-то такое спокойное, заставляет задуматься уже о том, что эта ночь грядущая нам с вами принесет. Тем не менее, вечер уже совсем-совсем сгущается над городами Сахалинской области. Вот смотрю из окна в соседние дома, там потихонечку загораются первые лампочки. Видимо, вы, дорогие друзья, уже собираетесь к семейному ужину, к семейным посиделкам, и это совершенно прекрасно. Вот, кстати, думала о том, а какой же все-таки прием пищи важнее, ужин, завтрак или обед? Все же говорят вечно, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Я вот совершенно не согласна с этим выражением. Я считаю, что каждый прием пищи, он по-своему важен и нужен для определенных целей. Ну, завтрак, конечно, это для бодрого и приятного начала дня. Обед – это повод сделать паузу и, может быть, пообщаться с коллегами на работе или прогуляться. Ну, а для чего еще нам обед нужен? А ужин, он, конечно, для семейных посиделок, для теплых разговоров душевных. В общем, друзья, тем, кто сейчас готовится ужинать, желаю приятного аппетита и самого приятного вечера. Ну, а мы с вами продолжаем нашу музыкальную подборку. Радио СТВ составит вам компанию в любом вашем занятии. Гуляете вы сейчас или едете за рулем, мы всегда с вами в ваших радиоприемниках. Оставайтесь с нами. Club is

0: Дуа Липа и сэр Элтон Джон задают ритм в эфире Первого областного. Продолжим с вами нашу музыкальную подборку совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах ожидается погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах до плюс 13, в Поронайске и в Охотском обещают до 10 градусов со знаком плюс. В Красногорске, Макарове и в Долинске столбик термометра поднимется до плюс 14, в Корсакове и в Малокурильском обещают до 13 градусов тепла. В Аниве ожидается солнечный. Погода и 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске будет пасмурно и 9 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также ожидается погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра днем солнечно, от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
3: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 67.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

Казаки делают хиты в эфире Первого областного, дарят нам новый взгляд на давно любимые, полюбившиеся всем хиты. Мой ненаглядный, это тому очень яркий пример. Лично я в восторге от их нового взгляда. Ну а на этом мое эфирное время подошло к своему завершению. Микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. А желаю вам просто прекрасного продолжения выходных. Завтра у нас еще один выходной, воскресенье. Друзья, пусть они подарят вам множество ярких впечатлений и, конечно, много новых сил. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе до 13 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 21. В Смирных синоптики обещают до 20 градусов со знаком плюс. В Углегорске также ожидается погода без осадков и 14 градусов со знаком плюс. В Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске до 16 градусов тепла. В Северо-Курильске ожидается пасмурная погода, здесь прохладнее до плюс 9 градусов, в Курильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9. Завтра днем температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 3 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
4: Паранайский молокозавод.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах до 13 градусов тепла, в Поронайске и в Охотском обещают до плюс 10. В Красногорске, Макарове и в Долинске 13-14 градусов тепла. В Корсакове и в Малокурильском осадков также не предвидится, обещают до плюс 13. В Аниве будет солнечно и 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске также погода без осадков. Здесь будет прохладнее, до плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске осадков также не ожидается. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра днем солнечно, от 12 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе до 13 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 21. В Смирных синоптики обещают до 20 градусов со знаком плюс. В Углегорске также ожидается погода без осадков и 14 градусов со знаком плюс. В Томари, Чехове, Невельске, а также в Хомске до 16 градусов тепла. В Северо-Курильске ожидается пасмурная погода, здесь прохладнее до плюс 9 градусов, в Курильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9. Завтра днем температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 3 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах до 13 градусов тепла, в Поронайске и в Охотском обещают до плюс 10. В Красногорске, Макарове и в Долинске 13-14 градусов тепла. В Корсакове и в Малокурильском осадков также не предвидится, обещают до плюс 13. В Аниве будет солнечно и 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске также погода без осадков. Здесь будет прохладнее, до плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске осадков также не ожидается. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра днем солнечно, от 12 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
7: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Охе до 13 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до плюс 21. В Смирных синоптики обещают до 20 градусов со знаком плюс. В Углегорске также ожидается погода без осадков и 14 градусов со знаком плюс. В Тамари, Чехове, Невельске, а также в Хомске до 16 градусов тепла. В Северо-Курильске ожидается пасмурная погода, здесь прохладнее до плюс 9 градусов, в Курильске до плюс 15. В Южно-Сахалинске также погода без существенных осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 6 до плюс 9. Завтра днем температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. Ветер восточный от 3 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 июня, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском, а также в Ногликах до 13 градусов тепла, в Поронайске и в Охотском обещают до плюс 10. В Красногорске, Макарове и в Долинске 13-14 градусов тепла. В Корсакове и в Малокурильском осадков также не предвидится, обещают до плюс 13. В Аниве будет солнечно и 15 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске также погода без осадков. Здесь будет прохладнее, до плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске осадков также не ожидается. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра днем солнечно, от 12 до 15 градусов со знаком плюс. Ветер восточный 3-4 метра в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.